тех времен, когда нужно было ждать почтальона ради вестей от любимого человека. Хотел изначально сказать, многое изменилось, но не скажу. Изменения, конечно, есть, но в целом можно и по старинке так общаться с письмами. Но в целом способов быть и оставаться на связи со временем стало поболее, конечно. В столице 3 часа 20 минут, на Ретро-ФМ приближается команда «Здравствуй, песня».

Альберто Тоци познакомил народ с ней, с Глорией. Ну, музыкально в Европе точно. Перед ее музыкальным обаянием не устояли многие европейские чарты того времени. А международный успех Глория получила в 82-м году благодаря американской певице Лори Бреннигон, которая записала англоязычную версию этой песни. Песня за песней, лучшие, проверенные временем, как всегда для нас и с нами на Red FM. Скоро услышим что-то от Roxette, что-то от Михаила Боярского. В столице 3 часа 36 минут.

Если надумаете поискать, поинтересоваться, сколько песен о любви существует, то получите примерно такой ответ, что точного числа песен о любви в мире назвать невозможно, так как их насчитывает сотни миллионов. Каждый день записывается новую. И это одна из этой сотни миллионов в исполнении Роберта Майлса на Retro FM. Продолжаем с вами отдыхать и продвигаться... Навстречу утру. Скоро. Заранее, что ли, пожелаю всем доброго утра. До финала этого часа услышим на Retro FM команду «Дубы колдуны».

гостеприимством. В некоторых случаях лучше не злоупотреблять, то больше приглашать не будут. Так, гостя, конечно, замечательно, превосходно, но дом-то все свое, родное. Примерно такие мысли у Бонни. Кто куда, а Стиви Вандер и Ирина Аллегрова вместе с Игорем Николаевым приближаются к нам на Ретро-ФМ. Столица, 4 часа 20 минут. Всем доброго утра.

настроении. Хей, это уже неплохо. Хоп, хей, ла-ла-лей. Это прям вообще такие мысли пошли. Мы же в любом случае с вами продолжаем отдыхать. Не скучно проводить время вместе. Ретро-ФМ, это Альбана, Рамина Пауэр и Ля Буш на ближайшее.

Два часа назад, может быть, и было два часа в столице. Сейчас же без 11:05. Доверять, следить за временем Владимира Преснякова, можно сказать, больше не будем. Но следом за ним к нам точно на Ретро-ФМ приближается Мадонна, которая, похоже, тесно стала на уже имеющейся жилплощади. Ну, по крайней мере, судя по новостям, она всерьез заинтересовалась особняком Анджелины Джоли в LA, который та выставила на продажу за 30 миллионов не рублей. Всем доброго и успешного утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

На фоне выходных какому-то устройству, конечно, нежелательно фонить рабочими звонками. Но если что, что ж поделать. Продолжаем делать вид, что не видим, не слышим нежелательные входящие. Пэр Дэвидс не по этому поводу не может до кого-то дозвониться, но все же. В столице 20 минут 6 на Ретро FM скоро отметится Пупо и Роксет.

один из главных хитов «Смоки», родом из далекого 76-го года, прямо сейчас на Ретро-ФМ. В столице уже 5 часов 36 минут. Скоро к нам музыкально заглянут и подтянутся Майкл Джексон, Сэм Браун и команда «Секрет».

принципе, даже в черно-белом фильтре видно, насколько Майкл яркий. Если кто-то хочет поспорить, с этим приступайте. Вообще, продолжение сверхуспешной киноленты, о нем следует. Племяш Майкла Джексона, сыгравший его в байопике Майкл, приоткрыл замысел второй части. Говорит, сиквел покажет историю с точки зрения самого певца и станет своего рода ответом всем обвинителям. Столица 5 часов 49 минут до финала этого часа на Ретро-ФМ. Еще успеем услышать Modern Talking.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно.

черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир

ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

одна из самых плодовитых команд на хиты. Опа, на Ретро-ФМ. Когда-то было дело, Джон Леннон высоко отзывался о творчестве ребят. Назвал SOS одной из... или SOS одной из своих любимых поп-песен за ее мелодичность и глубину. Столица, 6 часов 21 минута. На Ретро-ФМ скоро услышим Криса Ри и Владимира Преснякова.

То, что первая смена точно вернется вновь в бодрый эфирный строй на Ретро-ФМ уже завтра, в понедельник. Саша Светлов и Рита Сабатина вернут к своим прямым обязанностям. Ну, основное — приводить нас в бодрые чувства с 7 до 11 по столичному времени каждое утро на... Есть инсайдерская информация. Ребята готовят для нас новые игры, забавы, развлечения. Ну, завтра по факту узнаем больше подробностей. Сейчас ждем и слушаем на Ретро-ФМ доктора Алдена. Столица 6 часов 35 минут.

вне зависимости от модели и марки, возраста этой модели и марки, да даже пешим. Передо мной верно, движем с вами вперед из песни на ретро-ФМ, песнями Queen и Joe Dassen. На ближайшее столице 6 часов 49 выходных минут. Всем доброго утра.

Уже сколько лет дамы, они же girls из Японии, не дают покоя ребятам из команды Joy. Ну, как минимум, музыкально с 86-го года они ими восхищаются, сравнивают с прекрасным видением и мечтой. В столице 7 часов 19 минут. На Ретро FM скоро о себе музыкально напомнит Попа и Юрий Антонов.

Как-то слышал мнение, что всего два вида мороженого, точнее, всего два вкуса имеют место быть. Это классический сливочный пломбир и джелато-чоколато, шоколадное мороженое. Все остальное — это баловство. Особенно какое-нибудь лавандовое или с сосновыми шишками, морской капустой и грибами. Не знаю. Мне, в принципе, и фисташковое нравится. Ну, из тех, кто массово нам музыкально по вкусу на Red FM, впереди группа «Кино». В столице 7 часов 34 минуты. Всем доброго утра.

по мотивам этой истории Kiss Me всех расцеловать, обнять. Это, наверное, прям как-то слишком. Что-то из разряда чересчур будет для прощания. Но обращаться уже пора. Сразу после грядущей Сиси Кейдж ровно в 8 по Москве. Встречайте на Retro FM Андрея Мариева. Всем нескучного продолжения отдыха. Меня зовут Дмитрий Майор. Услышимся.

0: Невероятно романтичное пожелание доброго вечера от Маура. Ну, мы легко и непринужденно переквалифицируем в пожелание доброго утра. Ведь самое главное не конкретно прозвучавшая формулировка, правда, а та искренность, с которой она прозвучала. Поэтому доброго утра вам, друзья. Это Ретро FM. Здесь звучит ваша любимая музыка. Здесь живет самое правильное утреннее настроение выходного дня. Меня зовут Андрей Мареев. В Москве 8:06.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: На календаре 30 августа, воскресенье. Желательно отложить сложные дела и позволить себе начать день без спешки. Овны, прислушайтесь к своей интуиции и не бойтесь трудностей. Вы найдете верный путь. Тельцы, проведите день в спокойном темпе. Позвольте себе восстановиться в приятных делах. Близнецы, если вы наметили встречу с друзьями, проведите ее активно. Это подарит эмоции и придаст сил на неделю вперед. Раки, прислушайтесь к идеям, касающимся ваших целей или профессиональной деятельности. Львы, этот день подходит для импровизации и быстрых решений. Девы, вам захочется действовать, пробовать новое, быть в движении, и это отличное время для активного отдыха. Весы, вы можете деликатно намекнуть на ошибку, если близкий человек чрезмерно увлекся чем-то. Скорпионы, любые дела сегодня лучше делать под хорошую музыку. Стрельцы, это отличный день, чтобы насладиться каждым моментом, не сосредотачиваясь на конечном итоге. Козероги, позвоните родственникам или навестите их. Ваше внимание принесет им тепло и радость. Водолеи, ваши слова могут звучать резче, чем хотелось бы, поэтому важно следить за тоном и не втягиваться в споры. Рыбы, искушение потратить все до копейки будет велико, как никогда. Держитесь.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

где-то на окраинах сознания затерялась у меня русскоязычная версия этой песни. Сейчас не было времени проверять. Была там строчка «Счастлив, кто на севере живет», и дальше о прелестях погоды в любой точке мира, вернее, нашей необъятной страны. Мари Лафаре на Ретро-ФМ и мелодия, которую многие из нас до сих пор ассоциируют с прогнозом погоды.

0: наших краев касаются, если только в фигуральном смысле, а дальше уже, ну, климатические изменения сезонные никто не отменял. Сандра на Ретро FM. Всем доброго утра. В 8:30 в Москве самое время для новостей. Дмитрий Королев расскажет, что где происходит. Доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей. Приветствую, друзья. Система образования к началу нового учебного года готова. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что за парты сядут 17 миллионов 600 тысяч детей. Из них 1,5 миллиона первоклассники. Также Кравцов рассказал о готовности школ в Дагестане после ливневых дождей. По его словам, все 123 школы, где нужно было провести капремонт, будут открыты к 1 сентября. Кроме того, в республике построят 7 новых. Две из них также откроются к началу учебного года. Крупные российские банки готовы к внедрению цифрового рубля. Небольшие кредитные организации пока сталкиваются с проблемой из-за стоимости подключения. Как уточнил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, они должны будут подключиться к платформе в следующие 2 года. Цифровой рубль дополнит наличные и безналичные. Ну и напомню, поэтапное внедрение цифрового рубля стартует уже с 1 сентября. Правительство продлило эксперимент.

полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции до конца февраля будущего года. Изначально планировалось, что он завершится уже завтра. Эксперимент – это генеральная репетиция перед введением обязательной маркировки, расширенный перечень товаров. Теперь в него входят мороженое, рыба, молодые сыры и творог, мороженое, а также минеральные и газированные воды. Мужская сборная России по волейболу выиграла у команды Болгарии в итоговом матче отбора на молодежный чемпионат Европы со счетом 3-0. В играх поучаствуют спортсмены не старше 20 лет. До этого россияне обыграли турецкую сборную, команду Сербии, Северной Македонии и Белоруссии. Молодежный чемпионат Европы среди мужских команд завершается сегодня в Черногории и Хорватии. Женская сборная также отобралась на молодежные игры, которые пройдут на Мальте летом следующего года. Ну а жители России и других стран Северного полушария встретят астрономическую осень 23 сентября, в день осеннего равноденствия. Об этом сообщили в Московском планетарии. Там уточнили, солнце перейдет из Северного полушария в Южное. Там наступает астрономическая весна. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти дни 85 рублей 60 копеек. Единая европейская сегодня и завтра держится на отметке 99 рублей 68 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного дня и хорошего настроения.

Я так недавно совершенно в первый раз увидел видеоклип на эту песню из середины 80-х, слушайте. Но это же просто ух, это же просто всякие там хорроры и прочие триллеры отдыхают. Стивен Кинг нервно переживает в сторонке относительно нервного накала всего того, что там не видели. Посмотрите обязательно. 8:35 в столице. Всем доброго утра.

Даже в самом дальнем и увлекательном вояже может не хватать музыки. А для того, чтобы ее хватало, музыки не абы какой, а любимой, какую вы хотите слушать именно вы, скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок, друзья. Лучшая музыка, подкасты, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это, отмечу, совершенно бесплатно, без регистрации. И скачанные подкасты можно слушать даже в офлайне, то есть когда нет интернета. Radio Hub – новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: Ну да, как же, несерьезно. Очень даже серьезная наука плакать-то на самом деле, друзья. Есть даже специальные советы от медиков, как нужно плакать. А потом, кстати говоря, рекомендуют после того, как поплачешь в удовольствие, умыться обязательно, вдохнуть несколько раз и привести себя в порядок. Так, с этим разобрались. Теперь просто пожелаю вам доброго утра. 9 часов и 6 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Давайте окунемся в глубины астрологии.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 30 августа, сегодня воскресенье. Желательно отложить сложные дела и позволить себе начать день без спешки. Овны, прислушайтесь к своей интуиции и не бойтесь трудностей, вы найдете верный путь. Тельцы, проведите день в спокойном темпе, позвольте себе восстановиться в приятных делах. Близнецы, если вы наметили встречу с друзьями, проведите ее активно, это подарит эмоции и придаст сил на неделю вперед. Раки, прислушайтесь к идеям, касающимся ваших целей или профессиональной деятельности. Львы, этот день подходит для импровизации и быстрых решений. Девы, вам захочется действовать, пробовать новое, быть в движении, и это отличное время для активного отдыха. Весы, вы можете деликатно намекнуть на ошибку, если близкий человек чрезмерно увлекся чем-то. Скорпионы, любые дела сегодня лучше делать под хорошую музыку. Стрельцы, это отличный день, чтобы насладиться каждым моментом, не сосредотачиваясь на конечном итоге. Козероги, позвоните родственникам или навестите их. Ваше внимание принесет им тепло и радость. Водолеи, ваши слова могут звучать резче, чем хотелось бы, поэтому важно следить за тоном и не втягиваться в споры. Рыбы, искушение потратить все до копейки будет очень велико, но сопротивляйтесь ему.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: как бы ни происходило, на самом деле, а на самом деле очень часто стирается грань между тем, что происходит на экране и в реальной жизни, пусть хорошие парни побеждают именно там, где нужно, то есть в жизни. Хорошо? Договорились? Эй, мироздание, к тебе обращаюсь. Сиси Кейдж на Ретро FM в 9:20. Доброго утра вам, друзья!
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Слушайте ваше любимое шоу и наслаждайтесь дорогими гостями с Максимом Ковалевским. Каждое воскресенье в час дня.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.

0: Да-да, друзья, вот отбрасывая романтику, обращаем внимание на календарь, наблюдаем, что лето осталось буквально полтора дня, сегодня и завтра, ну, чисто технически, календарно, а дальше уже... Ох, что будет дальше? Дальше. Веселые ребят на Ретро-ФМ прямо сейчас. В Москве 9:30 и дальше новости от Дмитрия Королева прямо сейчас. Доброе утро!
1: Здравствуй, Андрей, приветствую, друзья. Чтобы родители школьников могли провести день знаний вместе с детьми и присутствовать на линейке, им нужно предоставить оплачиваемый выходной 1 сентября. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, в отдельных организациях дополнительные выходные для родителей и учеников начальной школы предусмотрены коллективными договорами или правилами внутреннего трудового распорядка. Однако норму необходимо закрепить в Трудовом кодексе. Пассажирские беспилотные автобусы появятся в России после создания соответствующей нормативно-правовой базы. Важно достигнуть надежности системы в любых дорожных условиях на 100%. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Он отметил, в России уже функционирует экспериментально-правовой режим для высокоавтоматизированного транспорта. Практику в стране расширяют. Однако вопросы безопасности движения беспилотного пассажирского транспорта нужно урегулировать до мелочей. В России определили 167 площадок, которые планируется включить в перечень критически важных объектов. Список подготовили Минпромторг и представители бизнеса. В него войдут в том числе объекты логистики и торговли. Вопрос обсудили на первом заседании новой правительственной подкомиссии под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Она будет заниматься защитой критической инфраструктуры, восстановлением поврежденных объектов, а также резервированием важных ресурсов и поставок. Примерно 2000 человек поучаствовали в антивоенной демонстрации в Швейцарии. Граждане страны призвали, в частности, к отмене антироссийских санкций. От них страдают обычные жители. Мероприятие прошло перед общенациональным референдумом, который назначен на 27 сентября. Тогда жители Швейцарии выскажут мнение по поводу отмены сотрудничества страны с военными блоками, включая НАТО. Ну и сегодня в России отмечают День шахтера, профессиональный праздник работников угольной промышленности. Он был официально учрежден в сентябре 47-го. Кстати, в России первые документированные государственные поиски полезных ископаемых относятся к 1491 году. Ну и сегодня добыча угля и других полезных ископаемых остается одним из важнейших направлений российской промышленности. Как отметил президент

говорит Владимир Путин, это основа национальной экономики. Россия по-прежнему занимает ведущие позиции на мировом рынке. И в завершении выпуска о валюте на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99,68. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Мало кто с утра пораньше может похвастаться ангельским характером, но если правильно подобрать подход, то все можно исправить. Дуэт Modern Talking на Retro FM, 9:35. Всем желаю доброго утра. Скоро и Type, и группа Queen.

0: Очень хочется, чтобы этот прощальный бал затянулся, ну, как можно дольше. Чисто технически, конечно же, календарно осталось 1,5-2 дня до сентября, но... Давайте уже сразу бабье лето. Я думаю, что было бы неплохо, никто бы не возражал. Наталья Ветлицкая на Ретро-ФМ. В 9 почти что 50. Скоро Бананарама и Ариэль.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Тут самое время сказать, ну, конечно же, привет, ну, в смысле, hello, и пожелать всем доброго утра. 10:06 в столице, меня зовут Андрей Мареев, здравствуйте.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали! Сегодня 30 августа, предпоследний летний день, воскресный к тому же. Желательно отложить сложные дела и позволить себе начать день без спешки. Овны, прислушайтесь к своей интуиции, не бойтесь трудностей, вы найдете верный путь. Тельцы, проведите день в спокойном темпе, позвольте себе восстановиться в приятных делах. Близнецы, если вы наметили встречу с друзьями, проведите ее активно, это подарит эмоции и придаст сил на неделю вперед. Раки, прислушайтесь к идеям, касающимся ваших целей или профессиональной деятельности. Львы, этот день подходит для импровизации и быстрых решений. Девы, вам захочется действовать, пробовать новое, быть в движении. Это отличное время для активного отдыха. Весы, вы можете деликатно намекнуть на ошибку, если близкий человек чрезмерно увлекся чем-то. Скорпионы, любые дела сегодня лучше делать под хорошую музыку. Стрельцы, это отличный день, чтобы насладиться каждым моментом, не сосредотачиваясь на конечном итоге. Козероги, позвоните родственникам или навестите их. Ваше внимание принесет им тепло и радость. Водолеи, ваши слова могут звучать резче, чем хотелось бы, поэтому важно следить за тоном и не втягиваться в споры. Рыбы, искушение потратить все до копейки будет велико, как никогда. Постарайтесь ему противостоять.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Знаете, друзья, кто такие жаворонки, самые настоящие? Не птицы, а люди. Это те, кто вне зависимости от того, как провели эту ночь, с утра выходят и дарят хорошее настроение окружающим. Так вот, они, наши жаворонки, возвращаются. Саша Светлов и Рита Субботина. С понедельника каждый будний день с 7 до 11 утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Игры, призы, темы для обсуждений и, конечно же, любимая музыка. Не пропустите. Не проспите.

0: Ну, как минимум, спеть об этом уж совершенно точно. И потанцевать тоже. Кайли Миног на Ретро-ФМ. В Москве уже 10:30. Каждый имеет право на новости. Дмитрий Королев расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей. Приветствую, друзья. Минтранс предложил закрепить в законодательстве об овербукинге широкий выбор компенсаций для пассажиров и разрешить его лишь на направления с многочисленными регулярными рейсами. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, если вдруг случается так, что на рейс пришло больше людей, чем физически есть мест в самолете, перевозчик не должен разводить руками. Он должен предоставить пассажирам всестороннюю помощь. Это альтернативный рейс, выплата денег, комфортные условия на период ожидания вылета и другие. В России сегодня началось досрочное голосование на выборах. Принять участие в них могут жители отдаленных и труднодоступных мест в 36 регионах. Напомню, сами выборы депутатов в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Кроме того, в ряде субъектов определят глав регионов и составы законодательных собраний. ГОСТа на букеты не будет, это не входит в планы Минпромторга. Как отметил замглавы ведомства Геннадий Абраменков, министерство не собирается ограничивать вдохновение флористов. При этом он напомнил, что уже действуют стандарты на отдельные срезанные цветы. Ну а ранее в Госдуме предложили ввести госрегулирование на букеты перед 1 сентября. Депутаты указали, что стоимость цветов резко увеличивается, что пьет по карману родителей школьников. Турция теряет статус доступного туристического направления. Спрос на отдых там начал снижаться из-за роста цен. Как пишет агентство Bloomberg, путешественники переориентировались на более доступные направления, такие как Словения, Черногория и Тунис. Также россияне стали значительно чаще покупать туры в Японию. Она популярна прежде всего благодаря богатой экскурсионной программе. Кыргызстан готовится принять всемирные игры кочевников. Это международные соревнования, объединяющие традиционные виды спорта. Они стартуют в Бишкеке уже в предстоящий понедельник. Участники из 100 стран мира. Россию представят более 230 спортсменов. На всемирных играх кочевников будут представлены 42 дисциплины. Например, сбор монет с земли во время движения на лошади. Три вида борьбы, а также соревнования на силу. Кстати, из-за того, что соревнования приходятся на 1 сентября, учебный год там начнется с 15 числа. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Американский доллар в эти дни 85 рублей 60 копеек, единая европейская 99,68. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Yeah!

Это таким бодрым танцевальным шагом входим мы в день воскресный, то есть день, посвященный отдыху. Для кого-то день просто тотального ничего не делания, а кто-то, может быть, займется чем-нибудь, что откладывал в течение всей недели. Удачи вам, друзья. Скоро группа Тото, Вая Кандиоса и Сергей, Татьяна, Никитины на Ретро-ФМ.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему,

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

0: Не ходите, дети, в Африку гулять. Это совершенно из другой оперы. Это из Чуковского. А здесь группа Тото на Ретро FM. Как раз наоборот, как именно может проходить африканское путешествие. Ну, разумеется, очень даже музыкально. 10 часов почти 50 минут в столице. Дальше услышим Адриана Челентано и Игоря Николаева на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Купер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12 плюс. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/госпокупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
3: «Ретро-ФМ» 70-е.
2: «Ретро-ФМ» 80-е.
3: «Ретро-ФМ» 90-е.
2: «Ретро-ФМ» Сан-Ремо. И вечеринка «Ретро-ФМ».
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
2: 12+.

weather girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Безусловно, друзья, дожди, они присущи любому времени года. Дожди нормальные, которые водой с неба брызгают. Но почему-то кажется лично мне, думаю, что и многим из вас тоже, что первая ассоциация с дождем – это осень, которая нас ожидает уже совсем-совсем скоро. 11:20 в столице. Здравствуйте, друзья, меня зовут Андрей Мареев. Это «Ретро-ФМ».
1: Утреннее шоу на «Ретро-ФМ».
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончила, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.

Вот я представляю, как сейчас взбодрились гитаристы и бас-гитаристы всех возрастов, ну а также просто любители группы Deep Purple. На Retro FM этот бессмертный трек звучит в 11:35. Дальше к вопросу о музыке, которая будет славиться в веках, услышим блюз-систем групп Queen и Юрия Шатунова на Retro FM.

0: Я иногда все-таки замираю в таком восторженном, ну, не книгщине, конечно, но действительно в восхищении относительно достижения современных технологий, друзья. Вот, казалось бы, раньше сколько было проблем с тем, чтобы послушать ту музыку, которая тебе нравится. Найди нужную запись, ну и все остальное прочее с воспроизведением. А сейчас скачать новое приложение Retro FM, которое быстро, удобно и без всяких лишних кнопок позволит слушать лучшую музыку, подкасты и множество интернет-потоков. Все это бесплатно, без регистрации, и можно слушать в офлайне. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложения и слушайте.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Женя Магнит, акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Да что?
2: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
11: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама на ООО «БТ «Мерфектор».
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
17: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 15+.

0: В Москве уже полдень, на Ретро FM звучит ваша любимая музыка и кое-что, что вас, несомненно, заинтересует.
1: Афиша на Ретро FM. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Здравствуйте, с вами Дмитрий Королев, и в ближайшие минуты о некоторых самых заметных событиях последнего воскресенья этого уходящего лета. А день обещает быть насыщенным. Например, на Грибном канале на Крылатском фестиваль «Открытая вода». Подготовлена семейная программа для зрителей. К спортивной программе добавятся мастер-классы, настольный теннис, детские активности и водно-экстремальное шоу. Для детей подготовлены отдельные заезды, а в зоне мастер-классов можно будет научиться вязать морские узлы, сделать аквагрим, сплести венок или проверить равновесие на балансборде. Завершится фестивальная программа выступлением спортсменов на гидроциклах и флайбордах со специальными эффектами. Ждут гостей сегодня и в парке Горького, Театре нации и Чистопрудном бульваре. Там развернутся основные события фестиваля «Горький плюс». Он посвящен творческим связям Максима Горького с русской и мировой классикой. Сегодня зрители увидят такие спектакли, как «Табор уходит в небо», «Дети солнца», «Ромео и Джульетта» и спектакль «Горький оптимизм». Часть мероприятий бесплатна, на отдельные события требуется регистрация. Любители четвероногих ждут на Тверском бульваре. В рамках фестиваля «Моспитомец» там можно познакомиться с собаками и кошками из московских приютов и узнать больше об ответственном отношении к домашним питомцам. Гости смогут погулять с понравившейся собакой или поиграть с животными, чтобы понять, подойдет ли оно будущей семье. Тем временем Нижний Сусальный переулок стал площадкой для гастрономического фестиваля. Угощения там будут сочетаться с музыкой и развлечениями. В центре программы мясные блюда по рецептам разных стран, гастрошоу с участием шеф-поваров и чемпионат по барбекю. Для детей предусмотрены игры и мастер-классы. Ну а на Поклонной горе сегодня фестиваль «История в лицах» с реконструкциями эпизодов Великой Отечественной войны и также театральными постановками. Программа будет построена как маршрут по нескольким тематическим площадкам. Некоторые мероприятия будут длиться по 15 минут, поэтому зрители могут гулять спокойно и выбирать себе маршрут самостоятельно. Одним словом, день в Москве обещает быть интересным и насыщенным, ну а Ретро-ФМ гарантирует вам хорошее настроение и самую лучшую музыку, проверенную десятилетиями. Поэтому, отправляясь на прогулку по летней Москве, не забудьте с собой радиоприемник, чтобы быть всегда в курсе самых интересных музыкальных композиций.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: Главное испытывать к девушке искреннюю симпатию. Ну, при этом, конечно, желательно помнить, как ее зовут, но все остальное должно быть написано на лице. Ансамбль Joy на Retro FM, 12 часов 20 минут. Всем-всем-всем желаю, друзья, доброго дня. Меня зовут Андрей Мареев. Расскажу, что в ближайшем обозримом услышим здесь на Retro FM. Donna Summer, Андрея Губина и Джо Кокера на Retro FM.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Слушайте ваше любимое шоу и наслаждайтесь дорогими гостями с Максимом Ковалевским. Каждое воскресенье в час дня.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.

тем, кто хочет погорячее, предлагаю дождаться начала отопительного сезона. Других вариантов пока не вижу, потому что погорячее в этом году уже будет, ну, вряд ли, очень сильно вряд ли. На бабье лето особых надежд не возлагаем. Будет тепло, но не горячо. Donna Summer на Retro FM, конечно, совершенно не о погоде. В 12 часов и 35 минут. Дальше Bengals, Корона и Юрий Антонов на Retro FM.

0: Гори, гори, ясно. В смысле, зажигать так зажигать. Да, друзья, именно так. До конца лета по воскресеньям в 13.00 на Ретро-ФМ выходят повторы лучших выпусков программы Максима Ковалевского. Дорогие гости, уже буквально через 10 минут вы услышите повтор программы с участием телеведущей и журналиста Арины Шараповой. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До скорой встречи. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается. Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44,
3: город Сыктывкар. Да что? А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9СМ.ру». Реклама АО «БТ Мерфектор».
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
10: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: Мы говорим вам добрый день, но какой день? Час дня в Москве.
1: Все лучшее летом.
2: Шоу «Дорогие гости».
1: Самые интересные программы сезона.
2: На Ретро-ФМ.
0: Арина Шарапова, наша дорогая, любимая телеведущая, журналист, преподаватель, общественный деятель. Здравствуйте, Арина.
3: Добрый день, вечер. В общем, здравствуйте,
0: у нас
3: короче
0: день,
3: говоря.
0: А в Петропавловском-Камчатском 11:30.
3: А я тоже исхожу из орбит.
0: Да. Ну, мы все живем по орбитам. Арина, спасибо огромное. В очередной раз пришли к нам. Ну, я понимаю, что это ваш любимый ведущий, и все на нем завязано.
3: Да, конечно.
0: Если бы не он, не я,
3: да,
0: то неизвестно.
3: Люблю, просто признаюсь, любви на всю страну. Обожаю вас, Максим. Спасибо большое.
0: Вот знаете, за что я вас еще люблю?
3: Ой,
0: вы,
3: давайте.
0: Вы ведь приходите проигрывать свои деньги.
3: Естественно.
0: И сколько вы уже здесь оставили, это даже трудно посчитать. И все равно приходите.
3: Да.
0: И ведь сегодня тоже вам предстоит проиграть свои деньги.
3: А что делать?
0: Но! Вы же общественный деятель. Вы же делаете добрые дела. И мы стараемся вам соответствовать. Поэтому
3: уговорили.
0: Мы сегодня с вами делаем еще одно доброе дело. Все проигранные вами деньги достанутся кому-то из наших слушателей, который пришлет самый интересный вопрос. Этот интересный вопрос выберете вы.
3: Спасибо большое, с удовольствием. Делись добром, называется.
0: Вот, совершенно верно. Мы делимся добром, а вы деньгами. По-моему, очень справедливое распределение обязанностей.
3: Да, но добро тоже имеет смысл, денег в том числе.
0: Конечно.
3: Оно такое смысловое по-разному.
0: Очень, конечно.
3: Могучий и богат русский.
0: Просто
3: язык.
0: Добром делиться дешевле.
3: Вот-то какой!
0: Да. Ну что, вас сегодня ждет 8 вопросов. Вопросы прилетели из разных уголков нашей страны. Я, как обычно, болею за вас, но играю на стороне слушателей.
3: Ну, как обычно.
0: Да. Ну, давайте начнем, что ли, сразу. Чем мы сидим-то? Ждем. Внимание, первый вопрос. Он стоит 2000 рублей. В Тибете монахи во время медитации используют специальные инструменты, чтобы издавать низкий вибрирующий звук. Вот такой примерно. Но это не точно. Но есть предмет, который категорически запрещено вносить в храм, потому что его вибрация, по поверьям, разрушает энергетику. Что это за предмет?
3: А это мобильный телефон.
0: Совершенно верно, это мобильный телефон.
3: Какая я умная.
0: Ой, молодец. По каким это, вот интересно, тибетским поверьям, когда возникли эти поверья? В 14 веке, что нельзя с мобильным телефоном заходить?
3: Ну, я почувствовала, я просто свой увидела, что я не выключила вибрацию и поняла, что это оно.
0: Это вибрации, кстати, не от телефона, это от меня. Вот.
3: Значит, это любовь.
0: Да. Значит, вы сохранили 2000 рублей, Арину. Но это был очень легкий вопрос.
3: Ничего себе легкий.
0: Легкий.
1: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: лучшие выпуски за год на Ретро-ФМ.
1: Сегодня в самом прибыльном шоу принимает участие наша замечательная телеведущая, тележурналист, общественный деятель Арина Шарапова.
2: Здравствуйте.
1: А, Арина, про общественную деятельность.
2: Ой, много
1: мы,
2: ее.
1: Мы же не можем не сказать.
2: Да, ее очень. Бурлит она, и я работаю заместителем председателя общественной палаты города Москвы. Там очень много работы интересной. Вот сейчас мы делаем такие выездные мероприятия, встречи с населением. А еще, помимо такой большой общественной работы, я веду проекты, которые связаны с президентским фондом культурных инициатив. В частности, мы снимаем короткометражные документальные фильмы. Это уже четвертый цикл. Называется он «Герои нашего времени. История, которая нас объединяет». Это 17 потрясающих людей, о которых рассказываем мы. И эти 17 людей олицетворяют ценности, которые, между прочим, Максим, нам очень присущи. Такие, как милосердие, справедливость, единство, гуманизм. Это все мы с вами.
1: Да, это про нас. Ну, может быть, не все прям про меня. Я вам потом историю расскажу, как я тут пошел против системы.
2: Ой, боже мой, какой системы-то? Смотря какой!
1: Против системы скидок. Ладно, сейчас не об этом.
2: Ладно.
1: Внимание, следующий вопрос. 2000 рублей он стоит. Во времена Советского Союза кулинарный словарь пополнился удивительным блюдом под названием «мясо по-французски». Но, как ни странно, ни один француз не признает в нем своего национального блюда. А чье оно на самом деле?
2: Ну, русское, наверное. Наше.
1: Слушайте, ну, во-первых, это совершенно правильный ответ. Теперь пояснение. Очень интересная история. Оказывается, действительно, это русское блюдо. Изначально блюдо называлось телятина по-орловски.
2: А вот.
1: Такое блюдо придумал повар для графа Алексея Орлова, но его переименовали в мясо по-французски, ну, для престижа. Типа, хотя почему телятина по-орловски звучит великолепно, даже вот как-то...
2: Ну, потому что сейчас нам нравится, понимаешь, мы это понимаем сейчас глубоко, все эти французские изыски, даже не хочу слышать, честно вам скажу.
1: Ну,
2: вот
1: я
2: мне
1: не
2: больше
1: знаю.
2: Нравится наше сейчас.
1: Телятина по-орловски звучит не хуже, чем мясо по-французски.
2: Да, мне очень нравится. Вот так бы я оставил, кстати, хороший совет нашим всяким официантам и рестораторам. Мясо по-орловски.
1: Арин, вы сэкономили еще 2000.
2: Спасибо большое.
3: У нас дорогие

0: новости, лучшие выпуски за год на Ретро-ФМ.
1: Арина Шарапова, наша замечательная телеведущая, сегодня в студии Ретро-ФМ, отвечает на ваши вопросы. Сильна ли ваша связь с мобильным телефоном, Арина?
2: Да, конечно, я не могу жить без мобильного телефона, а он без меня. Если я теряю мобильный телефон, я теряю просто связь с миром, с жизнью. Это катастрофа.
1: Вы знаете, что вот в последнее время есть два диаметрально противоположных отношения к мобильной связи, ну, вообще к мобильнику.
2: Да.
1: Кто-то его откладывает принципиально.
2: Ненавидит.
1: Да, включает ограничения с и до, телефон не работает, в семье телефоны запрещены для использования детьми, ну
2: молодцы,
1: и так далее.
2: Молодцы какие люди.
1: А, все-таки молодцы.
2: Да, это, мне кажется, следующая стадия у меня. Но я тогда останусь без работы.
1: Так,
2: мне кажется, безработный отказывается от телефона.
1: Да, мне это тоже очень странно.
2: Ну, конечно.
1: Мне это тоже очень странно. И мне кажется, что это какой-то понт. Ну, на сегодняшний день вот отказываться от мобильного телефона, ну, это невозможно.
2: Ну, ты знаешь,
1: вся жизнь в мобильном телефоне.
2: Максим, ну можно там субботу-воскресенье, например, сделать такой, да, отдых, выходные дни от мобилки.
1: И переключиться на что?
2: Ну, телевизор.
1: Ну, телевизор.
2: На кино.
1: Вот именно. Внимание, следующий вопрос. 2000 рублей он стоит. Исследователи обнаружили, что воробьи в Японии начали петь совсем не так, как их сородичи в Европе. Они стали чаще использовать высокие частоты и усложнили свои трели. Что заставило воробьев сменить «репертуар» в кавычках?
2: А есть там подсказки, как в «Поле чудес»? Там три подсказки, нет?
1: Ну вот пойдете в «Поле чудес», будут там вам три подсказки.
2: Я прям ждала. Первое, что мне пришло на ум, это какой-то стресс, который они испытывают. Что-то там не так происходит в природе. Ну, обычно они же с природой связаны. Это же невероятное.
1: Ну, тепло, и что там не так происходит?
2: Что-то ужасное происходит. Может быть, что-то с транспортом, не знаю, там изменились вибрации транспорта, потому что у них там...
1: Электрички опаздывают, и птицы...
2: Не знаю. Ну, у них же там вообще все меняется. Ну, я не знаю, что это, но это что-то такое. В природе появились новые звуки, которые их забивают. И они в панике перешли на новые частоты. О!
1: Внимание, правильный ответ. Обилие неестественных звуков. Ну, тут написано электроника, но неестественные звуки относятся ко всему, к тем же самым поездам.
2: Да.
1: Действительно, птицы слышат всякое разное вокруг себя. И, собственно, они перенимают окружающий мир.
2: Я, кстати, думаю, то же самое происходит с нами. Просто мы наши вибрации не меряем.
1: Абсолютно.
2: У нас тоже с голосами проблемы.
1: Да.
2: Что на нас влияет все.
1: Я иногда вместо «здрасти» говорю «тор-да-то-тор-да-то-тор-да-то-то». Да.
2: Какой чистый звук.
1: Да. Ну, слух-то абсолютный. Арина Шарапова пока что ничего не проигрывает в самом лучшем шоу вселенной. Мы сейчас слушаем самую лучшую музыку вселенной и возвращаемся в эфир.
0: Будьте с нами. Скоро продолжим.
3: Дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Лучшие программы сезона.
2: Арина Шарапова, наша замечательная телеведущая, журналист, преподаватель, общественный деятель, отвечает на ваши вопросы. Друзья, пока что ничего не проигрывает. Это, в общем, для Арины хорошо, а для нас своим плохо.
3: Ну, я отдам вам свои деньги, отдам.
2: Да.
3: Я отдам их какой-нибудь тем, кому нужно.
2: Да.
3: Кому нужно мой выигрыш, отдаю.
2: Правильный ответ. Арина, хочу вас спросить про ваш проект «Медиамост».
3: Да, спасибо большое. Проект «Медиамост», мы работаем с детьми, которые находятся в трудных жизненных ситуациях. Это дети на излечении, на долгом. Работаем с сиротами. Но направление нашей работы. Мы поняли, что наша журналистика, вообще медиа, это такая объединяющая штука. Всем очень хочется работать в медиа. И эти дети начинают вместе с нами познавать мир медиа. Боже, как они счастливы, когда они узнают, как держать правильно камеру в руках, как работать с телефоном, который мы только что ругали. Ну, я ругала, он уже мне надоел. Вот, они обучаются фотографиям, они... И самое главное, что мы делаем, мы обучаем их красивому русскому языку. Им нравится все в игровой форме.
2: Ну, я только могу вам пожелать удачи в этом благородном деле.
3: Спасибо.
2: И продолжать в том же духе.
3: Спасибо, Максим.
2: Внимание, следующий вопрос. 3000 рублей стоит следующий вопрос.
3: Прекрасно.
2: Почему в пустыне бедуины до сих пор предпочитают верблюдов самым современным автомобилем, даже когда у них, у этих бедуинов, есть деньги на джипы? В чем же дело?
3: Ну, потому что верблюды всегда заряжены.

0: Внимание, правильный ответ. Я говорил вам, что я болею за вас, но играю на стороне слушателей. Верблюд чувствует приближение песчаной бури за сутки.
1: Ничего себе!
0: И начинает громко икать. Ну, это я сейчас уже от себя так, ну, как бы, фантазирую, конечно. Может, он не икает. Может, он кашляет.
1: Говорит своему шефу: «Эй, алло, песчаная буря, вот она».
0: Ну, верблюды вообще говорят по-арабски. Знаете, как по-арабски буря?
1: Хамсин – это ветер.
0: Молодец, вот. Хамсин, хамсин!
1: Конечно,
0: все.
1: Знаю.
0: Вот, ну,
1: я
0: знают.
1: Же выросла в арабских странах.
0: Я знаю, поэтому...
1: Поэтому я знаю.
0: Кого мне еще об этом спросить? Вот, поэтому я ваш ответ засчитываю как неправильный или как частично правильный.
1: Какой вредный.
0: Вот, так как я вредный человек, то 3000 рублей я у вас отбираю и очень этому обстоятельству рад. Вот. Но чтобы сгладить, так сказать, вот эту ситуацию, я вам предлагаю послушать хорошую музыку.
2: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: специально для вас. Лучшие программы сезона.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Телеведущая Арина Шарапова сегодня в студии Ретро-ФМ отвечает на ваши вопросы. Арина, вы сказали, что... Такой заход у меня получился, да, летящий прям...
3: Походкой.
2: Вы сказали, что очень важно, как человек говорит. А важно ли для вас или в наше время, как человек пишет? Вообще, роль письма в наше время от руки имеется в виду.
3: Ну, наверное, человек-то стал человеком, когда он начал писать окончательно и бесповоротно, когда он взял в ручку, не ручку, а палочку, стикер такой начал рисовать на каменной пещере, на стене.
2: Нет. Чего? Когда обезьяна взяла в руки палку.
3: Ну, неважно. И палку, и все. Ну, конечно, если вдруг ты плохо пишешь, в принципе, ты можешь оставаться человеком.
2: Да.
3: Но недолго.
2: Ага, значит, мне недолго осталось. Я пишу, вот клянусь вам, как курица лапы. Я могу.
3: Но мы отвыкли писать.
2: Да, конечно. Я об этом же и речь. Конечно, когда мы последний раз писали женам письма любви?
3: Нет,
2: вот
3: кстати,
2: когда?
3: Да,
2: вот вы,
3: почту.
2: Андрей, когда писали, вот жене вообще, когда вы писали последний раз? Любимая, я сегодня не приду.
3: Никогда.
2: Я ухожу от тебя к другой. Когда вы такое последний раз писали? Никогда. Видите? Никогда. Это, кстати, очень положительно характеризует нашего программного директора. Но мы сейчас не о нем. Внимание, следующий вопрос. 3000 рублей стоит вопрос. Напоминаю вам, что 3000 уже, слава богу, вы проигрываете. В некоторых школах Англии до сих пор на экзаменах студентам выдают не шариковые ручки, а перьевые ручки с чернильницами. Хотя это и неудобно. Зачем?
3: Ну, понимаешь, я могу сейчас начать философствовать.
2: А ну?
3: Потому что прошлое, оно определяет настоящее. Это не я сказала, это Оруэлл сказал.
2: Оруэлл, да.
3: Соответственно, вот они исходят из того, что надо как-то уходить периодически в прошлое, чтобы... Это я так философствую. Угу.

0: Второе, для того, чтобы не терять навык моторики пальцев. Третье, для того, чтобы друг друга кидаться этими чернильницами. Четвертое, что еще сказать? Я уже не знаю. Но это, ну, это хорошая идея. И вообще оттянуть технический прогресс, растянуть, подальше его отодвинуть.
1: Нет? Все варианты хороши.
0: Но ни один
1: не совпал. Но правильного нет.
0: А какой?
1: Внимание, правильный ответ.
0: Ну, я нормально философствую.
1: Очень, да, да, ну, очень. Всем бы так. Правильный ответ такой. Чтобы замедлить процесс письма и заставить думать. Арина, вы проиграли 3000 рублей, и всего вы проигрываете 6000 рублей.
0: Ну, ладно. Я буду плакать.
1: Нет, плакать не надо.
0: Я могла бы на 6000 рублей накупить много корма для собачек и кошечек и отнести этот корм в питомники Москвы.
1: Вы можете это сделать, но в другой раз.
0: Хорошо. Вместе.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: FM.
1: Телеведущая Арина Шарапова у нас сегодня в гостях. Арина, у вас собаки?
2: Собакам одна. В моем доме у сына две собаки.
1: Какие?
2: Моя собака называется Самоед.
1: Белый, пушистый, огромный.
2: Да, собака-улыбака.
1: Да.
2: Самоед Лея.
1: Ага.
2: Лея, она из «Звездных войн».
1: Ага.
2: Мы в свое время были помешаны на «Звездных войнах». Соответственно, принцесса Лея – это все оттуда.
1: Я всегда хотел про самоедов спросить. У нее же там огромная шкура.
2: Да,
1: это,
2: шерсть.
1: А вот если клещ или вот какое-то насекомое?
2: Ну... Нет, я так ухаживаю пока, потому что ничего такого не было. Не-не-не, не надо вот никакого
1: да
2: нам
1: нет,
2: клеща.
1: Сам не хочу.
2: Но надо вот так внимательно смотреть. Следить.
1: Но так же не рассмотришь, если он залезет.
2: Ну, не надо, и тема такая страшная. Я прям боюсь даже думать.
1: Ладно,
2: но я стараюсь
1: все, не
2: очень
1: будем.
2: Сильно, чтобы этого не было. Поэтому я вовремя даю таблетки, которые нужно.
1: Да.
2: И иногда так вот прям сильно причесываю, чтобы все вычесать. Там, конечно, да ни один клещ-то до основания не доберется.
1: Да. Внимание, следующий вопрос. 3000 рублей он стоит. В 18 веке во Франции модницы носили в волосах маленькие клетки с живыми птицами.
2: Вот дурочки.
1: Это было не просто украшение. Какую практическую функцию выполняли эти живые броши? Брошь на голове, может быть?
2: Вошь, да, вши ели, блох гоняли. Да, это же понятно все. Это же... Я когда пришла в наш алмазный фонд, и там лежит на каком-то там постаменте вшигонялка Екатерины II бриллиантовая, да, то это сразу так разыгрывается воображение. Ты просто
1: да.
2: представляешь, как этой чесалкой она тебе чесала по реке.
1: Но лучше не воображать. Это совершенно правильный ответ. Эти птицы отпугивали насекомых блестяще, Арина. Я, честно говоря, не знал. Я вот видел действительно, что есть клетки с птичками на голове. Но я думал, что, ну, кто не мог себе позволить золото-бриллианты, ну, вот, типа птиц.
2: Уникальных калибри, например, в голове носишь. Все говорят, что это? Ты говоришь, такая бабочка.
1: Да. Ну, некоторые с цаплями на голове ходили.
2: Вот козы, а? Что они вообще творили, люди эти, а?
1: Козы нос. В общем, что? Значит, сохранили 3000 рублей. Молодец.
0: Самый звездный час.
3: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: лучшие выпуски за год на Ретро-ФМ.
1: Телеведущий, тележурналист Арина Шарапова сегодня в студии Ретро-ФМ отвечает на ваши вопросы. Арин, вы любите загородную жизнь?
2: Очень.
1: Ну, собака-то же требует...
2: Очень.
1: Да?
2: Люблю, обожаю, но совершенно нет времени жить за городом, потому что это на
1: но
2: время...
1: Но возможность есть?
2: Ну да, я могу жить за городом, но до загорода ехать час. Без пробок.
1: Ну, это по нашему... Это...
2: Без пробок. А с пробками-то все и два. Вот оттуда вот мы и переехали в Москву.
1: А, потому что с работы не получается,
2: да? Так как мы все маньяки, мы работаем просто не останавливаясь,
1: да.
2: Бесконечно, то приходится жить в городе. И бедная собака живет с нами в квартире.
1: Вот и собаку жалко.
2: Собаку жалко, но мы с ней гуляем по-честному по полтора часа утром, вечером. Гуляют все, муж, я, друзья приходят, гуляют. Ну вот, то есть чем больше, понятно, тем лучше.
1: Так, а за городом у вас все, ну, красиво?
2: Очень.
1: Сад, огород. Вот это все.
2: Я маньяк.
1: Ландшафтный дизайн.
2: Я сама себе ландшафтный дизайн. Сама все придумываю, сама делаю. У меня там 150 роз. У меня куча всяких гортензий.
1: То есть находишь
2: на это время. Деревья, яблони, которые я теперь вырубаю, потому что слишком много яблок.
1: Да, это по тенденции последних лет.
2: Все вырубают.
1: Ну, конечно.
2: А куда их девать-то?
1: Да, да, это бедствие.
2: Никому не надо.
1: Бедствие.
2: Да, не падайте на голову.
1: Я раньше на работу привозил, я вот в урожайные года, я каждый день на работу привозил там, я не знаю, 20 килограмм яблок. Каждый день.
2: Правильно.
1: Да, ну, я же не железный.
2: Понимаете? Ну да, у всех тоже есть, вот шубра. Неприятно.
1: Внимание, следующий вопрос. Значит, напоминаю вам, вы проигрываете 6 тысяч рублей, вопрос стоит 3 тысячи рублей. Почему в старинных английских садах дорожки делали не прямыми, а извилистыми?
2: Ну, лужи, потому что, наверное, мешают.
1: А.
2: Че? Не?
1: Лужи. И как бы, чтобы эти
2: лужи
1: обходить.
2: Да потому что у них там все время то туман, то дождь.
1: Да.
2: Ну, что-то вот типа этого, наверное. Ну, а почему еще? Ну, не знаю, почему.
1: Старинные английские. А, я вам расскажу сейчас. Да. За 3000 рублей.
2: Ну, потому что если английский джентльмен сильно пьян,
1: да,
2: но он не идет же прямо. Идет извилистым путем, как
1: и
2: обычно.
1: И под него, под английского джентльмена, выложили вот эти кривые дорожки.
2: А пьян всегда я, он.
1: Да. А теперь, внимание, правильный ответ. Чтобы гости замедлялись и успевали рассмотреть цветы. Гортензии, розы и так далее.
2: А я более практично, видишь.
1: Прямая дорожка провоцирует спешку.
2: Вот какая хорошая идея.
1: А, да. А у вас...
2: Мне понравилось. Все по прямой.
1: У вас по прямой, да?
2: Как рельса прям. Прямая, как рельса.
1: Да.
2: Да.
1: Арина, 9 тысяч рублей.
2: Ох ты.
1: Ну, неплохо. Прямо по курсу у нас с вами последний вопрос.
0: Шоу продолжается.
3: Не переключайтесь.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Не думая о процентах, целых 150

0: дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: ТЭНК-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. ТЭНК-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «ТЭНК». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: новости, лучшие выпуски за год на Ретро FM.
1: Арина Шарапова, наша замечательная телеведущая, тележурналист, преподаватель и общественный деятель. Арина, мы подошли к финалу.
2: Да, буду плакать сейчас, потому что мне так понравилось. Я вообще очень люблю отвечать на сложные вопросы.
1: Серьезно?
2: Обожаю. И азартно.
1: А вы знаете, а я так привык задавать вопросы. Я так привык чувствовать себя королем ситуации. Манипулировать гостем. Ну, вообще, я люблю манипулировать людьми. К сожалению, вот эти деньги, которые вы проигрываете, никогда не достаются мне.
2: Кошмар какой.
1: Хотя, это было бы самое справедливое.
2: Максим, можно позвонить мне и просто позадавать мне вопросы. Если вот не хватает вот этого чувства манипуляции, пожалуйста, я буду из дома отвечать.
1: Ну, прекрасно. Ладно, давайте попытаемся ответить на последний вопрос нашего слушателя. Подведем итоги нашей встречи. Сколько вы проигрываете? 9000 рублей.
2: Ужас какой.
1: Ну подождите, последний вопрос стоит 5000 рублей.
2: Ой.
1: Как правильно звучит полная версия известной поговорки? У страха глаза велики.
2: А вот этого я не знаю. Даже думать не хочу.
1: Это очень хорошо.
2: Да, потому что у страха глаза велики. И чего?
1: И чего? Вот.
2: Дальше что? Ужас, какой вопрос. Такой примитивный вопрос, а я не знаю продолжения. Отвратительно. Сдаюсь.
1: Тут ничего постыдного в этом нет. Очень многие пословицы и поговорки мы знаем в усеченном виде. И чаще всего мы знаем или начало, или конец. У страха глаза велики, да ничего не видят. Вот так. Звучит полная версия известной поговорки.
2: Ну, это как-то так не литературно все было бы в речи, поэтому все сокращено.
1: Все сокращаю. Так, Арина, 14000 рублей.
2: Так.
1: Вы сегодня проиграли. Давайте решим, какой вопрос вам понравился больше других, и кто из наших слушателей получит проигранные вами деньги.
2: Вот самый, наверное, прекрасный вопрос, последний. Ибо мы плохо знаем русский язык, запятая, пословица, запятая, поговорки, запятая. А этот вопрос, он как-то стимулирует выяснять продолжение поговорок.
1: Блестяще. Давайте поздравим Андрея Семенова из Екатеринбурга.
2: Андрей, от всей души поздравляю вас с выигрышем. С радостью передаю его вообще вам, потому что работала я, судя по всему, для вас. Купите, пожалуйста, на эти денежки что-нибудь очень полезное для своих родных, близких, а может быть, просто кому-то поможете с помощью этих денег что-нибудь купите кому-нибудь. Собакам, кошкам, корм, между прочим.
1: Например. Да. Андрей, я поздравляю вас без особой радости, потому что эти деньги могли бы достаться мне, но нет. Поэтому поздравляем вас, Андрей. 14 тысяч рублей от Арины Шараповой достаются сегодня вам. Вы прислали нам прекрасный вопрос. Арина, все, мы сделали прекрасное дело. Я благодарю вас от всей души.
2: Спасибо.
1: Был счастлив видеть вас.
2: И
1: снова
2: я тоже
1: здесь.
2: Очень рад.
1: Приходите к нам еще и обязательно с деньгами.
2: Хорошо, договорились, со знаниями. Так это называется. Спасибо, Максим. С удовольствием приду.
0: Все лучшее летом. Шоу «Дорогие гости». Самые интересные программы сезона. На Ретро FM.

Добро пожаловать на Филичту, друзья. Пришло время посвятить целый час словам, теплым, душевным, приветственным, поздравительным. Не будем откладывать дело в долгий ящик. Приступим. Напомню, наш телефон 232-4883, код Москвы 495. Работает смс-портал. Короткий номер 5533. Не забудьте, что ваше сообщение должно начинаться со слова RetroFM. Короткое. Электронная почта filichta@retrofm.ru. На нашем сайте в интернете можно оставить свою заявку и, конечно же, написать в мессенджерах. Меня зовут Олег Орлов. Поехали!

0: значит люблю.
1: Никаких условностей, друзья. Если бы, да кабы. Если есть кому передать привет, передаем. Если есть кого поздравить, поздравляем. Благо уже есть сообщение. Вот самые первые приветственно-поздравительные речи, которые я собираюсь зачитать прямо сейчас. Андрей передает привет своей маме Архиповой Маргарите Вадимовне из города Инзаульяновской области. Слушаю вас каждый день, пишет Андрей. Спасибо большое. Далее. Дмитрий из Москвы хочет пожелать доброго летнего воскресенья семье Синюриных. Гоше, Галине, Антонине из

0: Нижнего Новгорода. Тепла и солнечного настроения желает. Добрый день из Петербурга. Передаю привет своему мужу, Женюшику, и поздравляю нас с 21-й годовщиной свадьбы. Люблю его и счастлива быть его половинкой, пишет Иринка. От всей души примите наши самые наилучшие пожелания. Счастья вам и большой любви.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Как не хочется говорить адьос уходящему лету, сделать это придется, друзья. Последнее в этом году воскресенье лета на календаре. А в эфире РТФМ воскресная филичта, которая наполняется вашими приветами и поздравлениями. Привет, РТФМ, передайте, пожалуйста, горячий приветик моему мужу, Капустину Дмитрию. У него сегодня день рождения. Люблю его очень-очень. Твоя любимая жена Инночка, город Нижний Новгород. Любимая РТФМ, передайте, пожалуйста, привет моему папе Андрею от сына Рустама. Папа, хочу сказать, что я тебя очень люблю, ценю все, что ты для меня делаешь, и просто желаю тебе хорошего дня и отличного настроения. Добрый день, филичта. Георгий Казиев из Москвы поздравляет Шустикову Тамару, нашу учительницу, классного руководителя Кардаиловской средней школы Оренбургской области 81-го года выпуска. Дорогая и уважаемая Тамара Яковлевна, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Спасибо большое за вашу мудрость, бесконечное терпение и те знания, которые вы нам дали. Желаем вам крепкого здоровья на долгие-долгие годы, душевного спокойствия, отличного настроения. Пусть каждый день приносит вам хорошие новости, а дома всегда царят уют, любовь и гармония. Присоединяемся от всей души, Тамара Яковлевна, наши вам вот самые наилучшие пожелания. Далее письмо от Дарьи Гребневой. Пожалуйста, передайте привет моей лучшей подруге Арине. Мы дружим с ней уже 11 лет. Хочу сказать, что я дорожу нашей дружбой и поздравляю ее с прошедшим днем рождения. Сказали, привет передали, с прошедшим поздравили.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро-ФМ.

Слушайте, сколько сегодня праздников, оказывается. День шахтера, день рождения электрического пылесоса можно отметить. День доставленных посылок, весьма актуальный в последнее время. День пляжа, отдыхающим на море, наш пламенный привет. Профессиональный праздник Дедов Морозов, словно напоминание о том, что Новый год не так уж и далек. В общем, поздравляйте, друзья, с праздниками, передавайте приветы. День сегодняшний к этому всячески располагает. Поздравляем с днем рождения Гончарова Евгения, с наилучшими пожеланиями, семья Каштановых из Москвы. Еще группа родственников поздравляет Литвиненко Артема Андреевича с 16-летием. Поздравляю своего мужа Толика с днем шахтера. Очень люблю тебя, пишет Надюшка. И всех причастных поздравляет с праздником, а мы присоединяемся. Сообщение от Ольги. Поздравляю сына своего парикмахера Ковалевой Юлии Максима и его невесту Вику с днем бракосочетания. Поздравляю своих племянниц Женечку Киселеву и Женечку Кондратьеву с их 14-летием. Подругу детства Моисееву, в скобочках, Добровольскую Юлю с прошедшим днем рождения. Подругу дочери Вовченко Полину с наступившим 18-летием. Всем здоровья, любви, мира, благополучия, уютного и теплого дома и достатка. Поздравляем Жиляева Анатолия Андреевича с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения всех желаний и пожеланий мирного неба над головой. Поздравляю Сонечку Ростову и всю команду клуба «Базилио» с окончанием выставки. Вы лучшие, пишет Серега. Никто и не сомневается. Поздравьте Риту Субботину с предстоящей встречей с ее любимыми слушателями, просит Дмитрий из Челябинска. Обязательно. Лично я уже поздравил с началом нового сезона. Ну, а завтра уже вы, друзья, сможете это сделать. Утреннее шоу «Первая смена». Завтра с 7 до 11 здесь, на Ретро-ФМ.

Музыкальный привет всем милым дамам от Хулио Иглесиас, всем слушательницам Ретро-ФМ, всем, кто прямо сейчас с нами здесь проводит этот час приветов и поздравлений. Друзья, напомню, что к вашим услугам смс-портал, короткий номер 5533, сообщение должно начинаться со слова Ретро-ФМ. Вот они, ваши смс-ки, я про них не забыл, читаю с большим удовольствием. Из Архангельской области написали нам: поздравляю Сашу и Лену Соломиных из Рязани с 44-летием совместной жизни. Желаю любви, благополучия.

0: моего мужа Преснякова Александра поздравляю с прошедшим днем рождения. Желаю здоровья, счастья, исполнения желаний и прекрасного настроения. Любящая жена Юлия. Сижу на работе, работаю под вашу радиостанцию, под музыку. Так приятно его слушать, ваше радио. Всем людям, кто слышит отличного настроения, передает привет Марина. Всем привет. Привет передаю своему мужу Михаилу, который не знает покоя, все время что-то пилит. А у нас отпуск. Я его очень сильно люблю, пишет Татьяна из Тульской области. Привет, Ретро-ФМ. Хочу свои приветы передать жене Наталье, дочери Насте, зятю Андрею. Несмотря на то, что лето уже практически закончилось, не будем расстраиваться. Успеваем захватить последние дни на даче из Иркутска. Садоводство «Алкинка», пишет нам Игорь. Так, еще несколько писем. Успею зачитать. Здравствуйте, Феличита, Ретро-ФМ. Слушаем вас на даче в Эстонии под Таллином. По уже сложившейся традиции передаю привет всем дачникам России с пожеланиями отличного настроения и хорошего урожая. А моей жене Ольге, моей Милке, колдующей на кухне в ожидании гостей, воздушный поцелуй. Закончу с пилением дров, приду, обниму и поцелую. Дмитрий Лаурис. Пилят не только у нас в России, но и в ближнем зарубежье тоже. Привет всем, кто слушает нас в Эстонии. Далее привет. Письмо от Максима. Поздравляю всех дончан с двумя знаменательными и неразрывно связанными праздниками. Днем города Донецка и днем шахтера. Донецк – город мужества, стойкости, несгибаемой воли. Пусть в каждом доме воцарится мир, тепло и благополучие. Крепкого здоровья, счастья, новых трудовых свершений и уверенности в завтрашнем дне. С твоим днем, дорогой Донецк, с днем шахтера, земляки. Передаю привет любимой Алевтинке. Хочу сказать, что очень по ней скучаю. Пусть сегодня у нее будет самый хороший день. Не забывай наш остров. Подпись твой, Димулька.
1: Телефон в Москве 495-2324-88.

0: Надеюсь, ничего криминального в моих действиях вы сегодня, друзья, не усмотрите. Ну, в случае, если я не успею прочитать ваши сообщения, потому что их очень много. Дорогая Феличита, любимая радио Ретро-ФМ, передаю привет своему мужу Алексею, сыну Женечке, снохе Дашеньке и, конечно же, внуку Арсюше. Мария из Наро-Фоминска написала. Всем доброго дня. Хочу поздравить своих друзей, семью Матвиенко из Питера, семью Монаковых со Сходни, семью Макроусовых из Твери, мою любимую мамульку, моего любимого сынулю Глеба с последним воскресеньем лета. Хочу всем вам передать огромный горячий привет, сообщить, что я их очень люблю. Александр Вахтомов из Твери написал. Добрый день, Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет всем водителям таксопарка «Феникс» города Пенза. Легкой работы, хорошего настроения желает Денис. Передаю привет своему мужу Сергею из Барнаула. Я тебя очень люблю. От твоей любимой Даши. Поздравляем нашу любимую Евдокию с 25-летием. Желаем, чтобы все мечты сбывались. И самые наилучшие пожелания просим передать от семьи Маткавы. Александр поздравляет всех дончан с Днем города и Днем шахтера. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет своим друзьям из Ростова. Артему, Леше, Кириллу, Максу, Севе, Ване. Конечно же, вам, всем ведущим радиостанции Ретро-ФМ, хочу пожелать, друзьям, счастья, здоровья, чтобы никогда не болели, чтобы были всегда позитивными, побольше денег, успехов в новом учебном году. Ну, а радиоведущим счастья, здоровья, чтобы никогда не болели, чтобы радовали нас хорошей музыкой. Ну, кстати, ласковым маем и Юрием Шатуновым вас мы уже порадовали. Давайте порадуемся еще за семью Савельевых, с тем, что ее члены выкопали картошку, поздравляет дочь Зоя. Мы молодцы, пишет она. Всем молодцам и красным девицам большой ретро-ФМовский привет.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте ретро-ФМ.

под некоторые песни. Так хочется поддать газу, поскорее добраться из пункта А в пункт Б. Говорю как автолюбитель со стажем. Если бы не пробки, в частности, воскресные пробки. Надеюсь, они не отвлекают вас, друзья, и не причиняют каких-то больших неудобств. Ну, так на всякий случай. Многодетная семья Вишневских едет домой. Спасибо нашей дачке за замечательное, теплое, интересное лето. Впереди много всего интересного. Всем добра желает Светлана. Так, еще смс-ки почитаю ваши. Хочу поблагодарить Retro FM за подаренные билеты на суперконцерт. Группа «Браво» супруг их выиграл. Гению Косорукову. Желаем ему крепкого здоровья. Ему это надо обязательно сейчас, так как ты все делал и делаешь для нас. Мы все тебя очень сильно любим. Мы очень рады и благодарны жизни, что ты есть в нашей жизни. Твои любимые супруги Юлия, дети Данила, Ярослав, Артем и Алена. Хочу поздравить свою любимую девочку, Таточку. С днем рождения от всего сердца, от всей души желаю тебе быть такой же веселой, жизнерадостной, стильной, какой я тебя знаю. Я тебя безумно люблю, твой Сашка. Поздравляем любимого сына, брата, Миралипа Ильдара, с днем рождения. Крепкого здоровья, благополучия. Любим, целуем и ценим. Хочу передать привет сестре Оксане, пожелать удачно доехать в город Саранск от Ули. СМС-ка из Волгоградской области. Передаю привет своей родной маме Лене. От дочки Сони, улыбайся чаще, я тебя очень люблю. Пусть у тебя всегда горят глаза и будет хорошее настроение. Всем мамам также желаю быть любимыми и счастливыми. Любимую Мариночку Калинину из Сарова Нижегородской области поздравляю с отпуском. Она сейчас за рулем, везет нас в Изумрудное на отдых. Люблю тебя, подпись твой муж. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Я хочу передать

0: поздравить свою коллегу Татьяна, Аида, Гуля, дядя Чингис и дядя Самец. Всем хорошего дня и удачи, пишет Марина с наилучшими пожеланиями всем.
1: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Тенет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Тенет». «Тенет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама на ООО «ПТ» не
8: оферта. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
7: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
9: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. ТЭНК-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах ТЭНК. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

коротки не только белые ночи, не только лето у нас короткое, но и Феличита тоже, друзья, не резиновая, приходится закругляться. Здравствуйте, любимые радиостанции. Желаю всем, в том числе и ведущим Ретро-ФМ, счастья, крепкого здоровья, мира и добра. Всех поздравляю с Днем Шахтера, пишет Анна. Добрый день, Ретро-ФМ. Поздравляем с днем рождения Косаурова Юрия Александровича. Желаем всего наилучшего, здоровья, счастья, удачи, мирного неба. От Пальчиковых поздравления. Любимая Ретро-ФМ, пожалуйста, передайте привет любимому мужу Марату, детям Максиму, Мие, Ренате. Едем с дачи, настроение у детей не очень. Не хотят начинать учебный год, но что делать? Желаем отличного настроения и хороших отметок. Мама Карина подписалась. Родители и друзья поздравляют молодую семью Мальковых Максима и Ксению с бракосочетанием. Желаем долгой, счастливой семейной совместной жизни. Мы вас очень любим. Ивановская область, Рудники. Передаю привет любимому Ретро-ФМ и своей жене Юле с дочкой Агатой. Я вас очень люблю. Папа Влад, Волгоград. Добрый день, Феличита. Передаю привет мужу. Его зовут Сергей. Он сейчас в Балаклаве на рыбалке. Мы его ждем дома. Его жена Ксюша. Также две девочки, две собаки, Молли и Ника из Севастополя. Тополя написала нам Ксюша. Привет, лучшее радио в мире. Спасибо за комплимент. Приятно слышать от лучших в мире радиослушателей. Сегодня отмечает день рождения наша мама и теща Чемарова Ольга Ивановна, которая живет в Хабаровске. Поздравьте ее с днем рождения. Желаем ей здоровья, благополучия, мира и добра. Мы тебя любим и ждем в гости. Дочь Лена, внучка Катя и зять Стас из Калининграда. Добрый день. Пожалуйста, передайте привет моему мужу Андрею, сыну Георгию, которые едут из Кисловодска. Люблю и жду их домой. Жена Дарья из Кропоткина. На этом, друзья, вынужден остановиться. Я, Олег Орлов, благодарю всех, кто принял активное участие в нашей воскресной Феличите. Следующий час приветов и поздравлений завтра в это же время.

Знаменитая композиция одного из пионеров немецкой мировой электронной музыки Гершона Кингсли в исполнении группы M&H Band. Бодрит нас на Ретро FM. А посвящена она попкорну, которым предлагаю запастись тем, у кого впереди... Да, в принципе, всем предлагаю запастись. Как-никак, интересная осень нас ожидает, начало которой на календаре уже через пару дней. 15:21 время московское. Я Олег Орлов. Желаю всем отличных выходных под музыку Ретро FM.

Музыкальный привет из 75-го года от американской певицы Глории Гейнер за главная песня с ее дебютного альбома под названием «Никогда не смогу сказать прощай». Нам с вами, как не хочется продлить лето, все-таки придется с ним попрощаться уже на следующей неделе, друзья. А через несколько быстрых минут с воодушевлением встретим в эфире Ретро-ФМ лучшие хиты Джорджа Харрисона и веселых ребят. Продолжаем отдыхать. Всем приятного воскресенья в столице 15:36.

0: Проснувшись завтра, не забудьте про утреннюю гимнастику. Ручками, ножками подвигать, подрыгать, всяко надо будет. И не забывайте, что начать завтрашний день, а завтра у нас понедельник, в хорошем настроении вам поможет наше утреннее шоу «Первая смена», которое возвращается из летнего отпуска. 15:48, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем хорошего воскресного дня под отличную музыку. На финиш этот час еще послушаем «Модерн Токинг» и Игоря Иванова.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Да ш**, из-за...
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БД Мерфектор».
14: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
17: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: В Москве 16 часов. Альбана и Рамина Пауэр, а также Андрей Миронов с песней «Из бриллиантовой руки». Далее на Ретро-ФМ.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой.

Отличное в свое время, в 78-м году, получилась коллаборация, как любит говорить современная молодежь. Ну или по-нашему, по-простому, хороший, я бы даже сказал, отличный дуэт Криса Нормана и Сьюзи Кватро. Песня, которая вошла в альбом американской певицы и очень быстро стала международным хитом, который прямо сейчас звучит у нас здесь, на Ретро-ФМ. А, кстати, напомню, что нашу радиостанцию можно слушать не только включив радиоприемник. Можно, например, скачать и установить на свой смартфон наше новое приложение «Радио Хаб». Быстрое, удобное, без лишних кнопок, лучшая музыка, подкасты популярных шоу, множество интернет-потоков. Все для вас, друзья. И бесплатно и без регистрации все это. Так что ищите и скачивайте «Радио Хаб» в магазинах приложений, запускайте, слушайте «Ретро-ФМ», где бы вы ни находились.

0: на самом деле до сентября уже не 3 дня, как в этой песне Натальи Ветлицкой, а всего 2. Я бы даже сказал 1,5. Вот так опять лето пролетело, не заметили. Как в анекдоте. Он вышел на улицу, задумался, мимо со страшной силой пронеслось что-то непонятное. Лето, догадался Штирлиц. 16:34. Столицы. Продолжаем отдыхать. Последнее воскресенье лета под музыку Ретро-ФМ.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Маленькую шутёшечку.
3: Да подожди ты.
2: Про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну а когда он будет-то?
3: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на...

0: Группа «Земляне» на Ретро-ФМ с посвящением специалистам по экстремальному «Ничего себе» с песней про каскадеров, людей, которые делают работу актеров, пока те спокойно пьют кофе в своих трейлерах. Хотя, надо признать, некоторые звезды кинематографа некоторые трюки предпочитают выполнять самостоятельно. Честь им и хвала. 16:46, столица.
1: Улыбнитесь, каскадеры!
0: Продолжаем улыбаться последнему воскресному, последнему воскресенью лета под музыку Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов, далее Балтимора и группа «Земля, ветер, огонь».
1: Это наша судьба.
2: Реклама.
3: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БД».
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
8: 12+.

Как шутит по выходным один мой знакомый, но разве после моих воскресений реально начинать новую жизнь с понедельника? Не знаю, насколько веселыми получились ваши выходные, друзья, последние выходные этого лета. Надеюсь, веселыми, в хорошем смысле этого слова. На нашему эфиру веселье добавляет отличная музыка. Это группа «Звезды» с Натальей Гулькиной, далее «Bad Boys Blue», «Веселые ребята» и «ATC». Меня зовут Олег Орлов, в столице 1716.

0: просить прощения уметь надо, между прочим. Делать это так ярко и искренне, чтобы тебе поверили. Можно на колени встать, протягивая коробочку с какой-нибудь драгоценностью. А можно и какое-нибудь гитарное соло эффектно запилить, стоя в морской воде, как делает герой Дитера Болина в видеоклипе на эту песню. Надеюсь, ход этот в итоге сработал, причем легко. Надеюсь, легкой для всех нас, друзья. Кажется, и стартующая завтра новая трудовая неделя. Группа «Плесистом» на Ретро FM, 17:47. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного воскресного вечера под песни любимых артистов. До конца этого часа еще послушаем Сиси Кетч и Льва Лещенко.
1: Реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

Хотите начать новую жизнь с завтрашнего дня или в корне поменять нынешнюю, но не знаете, с чего начать? Начните с малого. Не дожидаясь понедельника, попробуйте уже сегодня, в воскресенье, да хоть прямо сейчас, выбросить все старые пакеты и начать жизнь с нового пакета для этих самых пакетов. Музыка Ретро-ФМ вам в помощь, чем бы вы ни занимались, что бы ни планировали. Всем, у кого настроение в стиле диско, привет от дуэта от Таван. Другие стили и направления будут представлены в нашем эфире через несколько минут. Группа «Цветы», Жан-Мишель Жар и команда под названием «Восток» споют и сыграют нам далее. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера. В Москве 18:18.

Август – это как вечер воскресенья. Успейте насладиться им, пока он не закончился. Лето на Ретро-ФМ все еще продолжается. Радуемся его последним дням под песни любимых артистов. Это группа «Цветы». Далее насладиться этим летним воскресным вечером нам помогут лучшие песни Юрия Антонова, дуэта «Мэйвот» и «Итайпа». Сверим часы, друзья. 18:34. Точное московское.

0: Как же близок сентябрь, друзья. Взглянув на календарь, невольно поймал себя на мысли, что совсем скоро, уже на следующей неделе, наступит тот самый знаковый день, когда загорятся костры рябин. Ну, а Юрий Антонов на Ретро-ФМ о костре совсем другого рода, о пламени любви, о чувстве, которое можно сравнить с чем угодно, даже с лестницей. Продолжим согреваться теплом любимых песен до конца этого музыкального часа под лучшие хиты Рики Повери и Джо Дассена, после чего я, Олег Орлов, уступлю свое место у микрофона Илье Глебову. Прощаюсь с вами до завтра, друзья. Всем приятного воскресного вечера в Москве, 18:49.
1: Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».

0: Сладкоголосый Томас Андерс и сладкая-сладкая леди. Ну, будем считать, прямо объявляем сегодняшний воскресный вечер на Ретро-ФМ сладким-присладким. Дальше на Ретро-ФМ Сукера, кстати, Эолика и Кардиганс. 19:19 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Первая
1: смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Угу. Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстел на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на...

без женщин жить нельзя на свете. Нет, Дзукера и Пол Янг собрались дуэтом и, так сказать, обкашляли этот важный вопрос. Вот без музыки тоже не туда и не сюда, сами понимаете. Поэтому рекомендуем новое приложение Retro FM, быстрое, удобное, без лишних кнопок. Там подкасты популярных шоу и куча музыкальных интернет-потоков, бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже когда интернета нету. Radio Hub, новое приложение Retro FM, ищите в магазинах приложений, запускайте, и будет вам Retro FM, где бы вы ни находились.

0: все вместе встали и пошли, желательно при этом маршировать, конечно. Pet Shop Boys и их суперхит 1993 года. И их тогдашнее удивление искреннее, когда кто-то им заметил, что, мол, песня местами сильно, как бы цитирует гимн СССР. Отлично, сказали музыканты, тогда клип будем снимать в Москве. И сняли, и очень даже симпатично вышло. Дальше на Radar FM Billy Joel, Ялла, через пару минут, 19.49 в Москве.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

12+. Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Нет, женщина не плачет. Эбонием и их версия знаменитой песни Боба Марли. Ну, у нас в коллективе есть женщина, которая сама не плачет и всех смешит. Рита Субботина. Она зовется, и они вместе с Сашей Светловым возвращаются из отпусков своих длинных. Загорелые, отдохнувшие. Так что дальше все четко по расписанию. С 31 августа каждый будний день с 7 до 11 утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Вас ждут новые игры, суперпризы, актуальные темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно, любимая музыка. Главное тут не проспать.

и так далее. Modern Talking и очень актуальная, ну, как обычно. Ну, потому что, быть может, прямо сейчас кому-то, от кого-то вот такое вот точно предложение прилетело. Проводим вместе вечер под любимую музыку на Retro-FM через пару минут. Веселые ребята, Bad Boys Blue и Simply Red. Меня зовут Илья Глебов. 23:35 в Москве.

Это хай-фай не то чтобы прям нагнетает в атмосферу, но констатирую, так сказать, факт. Лето, отлети, осень, золоти. Все четко и понятно. И главное, что ритмично и танцевально. 21.19 в столице. Лучшая танцмузыка для вас на воскресной вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.

0: Я буду. Прям самая увлекательная диско-история. Пришел Уилсон, которая спешит на помощь. Ну, понятное дело, на диско-помощь. Диско-вспомогательные истории у нас здесь на воскресной вечеринке Red FM 21.50 в Москве. Мы с вами двигаемся.
1: Реклама.

0: Я прям не знаю, почему влюблена. Я не знаю, почему влюблена. Обычная история, мне кажется, это Эрика М на Retro FM 22.20 в столице. Это лучшая танцевальная музыка в супермиксе для вас. Мы танцуем с 9 до полуночи обычно. И двигаемся прямо сейчас. Меня зовут Илья Глебов, я вас приветствую. Я не знаю, влюблена?
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну, маленькую шутёшечку.
3: Да подожди.

0: про собак хоть сказать.
1: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
0: Ну, а когда он будет-то?
1: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
0: Точно разрешишь пошутить?
1: Обещаю. Утреннее шоу на

Я, каждая женщина, в смысле любая женщина, любая из вас, это Винни Хьюстон, это «Телохранитель», это фильм такой, где Кевин Костнер защищает Винни Хьюстон от всех на свете, а Винни Хьюстон поет как раз вот эту самую

0: СМС, СОС. Тут прям задуло какими-то прекрасными мусонами и пассатами. Нет, ну, СМС и сейчас можно написать. Если вас океан разъединяет, то, конечно. Что там у вас с песочком? Если вот прям белый-белый, то прям совсем-совсем не завидуем. А просто танцуем под любимую танцевальную музыку на воскресной августовской вечеринке РФМ 22.50 в Москве. Двигаемся.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе.

0: 12+.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
3: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Лирическая танцевальная Томас Невергрин, 23:19 в столице и 30 августа на календаре. То есть получается, что мы прощаемся как будто бы с летом. И прощально-летняя вечеринка Ретро-ФМ у нас для вас. Меня зовут Илья Глебов, мы двигаемся вперед.

Алло, алло, Алёшка, не поддавайся. Ну, в смысле, не обращай внимания. Просто продолжай, Алёшка, танцевать. 23:35 в столице. Мы исключительно танцуем здесь.

0: Мерзавит, как всегда, не может подобрать слова, но я слова подберу. И вот такие слова у меня будут. Вечеринка Ретро FM продолжается. Через пару минут у нас будет Шафт, будут Кармен. 23:50 в столице. Меня зовут Илья Глебов. А ровно в полночь Дмитрий Майоров здесь появится. Так что вы встречайте его. И будьте здоровы.
1: Реклама.
2: Да что?
3: А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
12: Ретро-ФМ 70-е.
11: Ретро-ФМ 80-е.

0: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
0: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

0: Всем привет! 00:00 столица. Понедельник начнем с песни из бриллиантовой руки здесь, на Ретро-ФМ.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают, косят зайцы траву,

действительно ласт. Нарисовалась наша последняя возможность. Последний день для наших же летних приключений. Правда, понедельник может омрачить. Но все же. Ладно, всем легкой новой трудовой недели. Как всегда, легкий на подъем. Наши любимые артисты на Ретро-ФМ. Скоро услышим Сандру и премьер-министр. Меня же зовут Дмитрий Майоров. От меня же всем большие приветы в столице. 20 минут первого.

0: сосны рвут.
1: И кому-то не лень заниматься селекцией, расширять уже имеющийся общий зоопарк, скажем так. Ну, британским специалистам, судя по попавшейся сейчас новости, явно не лень. Новость знакомит народ с карликовой породой кур, выведенной в Англии. Называется порода Сибрайт. Что же в этой породе такого необычного, спросят некоторые, рассказываю. Это необычное оперение с четкой окантовкой, из-за которого птица выглядит как? Ну, как раскраски, которые еще не раскрасили. Сибрайт называется порода, повторюсь, для тех, кто будет искать изображение. В столице 0 часов 35 минут на Ретро-ФМ на подходе Квин и Корона.

0: сегодня мы вновь встретимся с первой смены нашим утренним шоу на Ретро FM. Саша Светлов и Рит Субботина возвращаются в бодрые эфирные ряды. Сегодня вернутся к своим прямым обязанностям. В основном приводить нас в бодрые чувства с 7 до 11 по столичному времени каждое утро на будник. Вроде как ребята готовят для нас новые игры, забавы, развлечения. Ну, сами сегодня все расскажут. Ну, а сейчас в самые ближайшие минуты рассчитываем на музыкальную компанию, как минимум, Стинга на Ретро FM. В столице 0 часов 49 минут.
1: Реклама.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: got news for you.
1: You better listen.

Для унылой унылости, по мнению Рики Поварина РФМ, нет с гимном радости, легкости. Призывает отбросить скуку и отдаться зажигательному ритму музыки. Ну, несмотря на понедельник, убедили. Зажигательными ритмами на РФМ на подходе команда Joy и Rockset. В столице 1:20.

Что синоптики не спят, сообщают о совсем нерадужных погодных перспективах. В столице не только дожди, как минимум в Москве, будут идти 9 дней подряд. Ну, что бы хотели, осень впереди, на подходе явно. Но из хороших новостей здесь, на Ретро-ФМ, на подходе Blue System и «Ласковый май». В столице час 36.

Также в конце августа, но далекого 89-го года, Дитер Болин пустил в ход свою музыкальную магию, и появилась она, это Magic Symphony для Blue System. Вообще, Дитер не любитель делегировать создание песен, что ли. Сам все напишу, сам все исполню, все сам. Уровень самостоятельности, к которому нужно стремиться, к этому. Столица час 49, практически час 50. Стремительно приближаются к нам на Ретро FM Сандра и Мушкетеры вместе с Михаилом Боярским.

Важная летняя вечеринка продолжается, ну, по крайней мере, музыкальными стараниями Криса Ри. Это история On The Beach. Вполне. Какие в целом у нас реальные планы на этот последний день лета 2026? Давайте, что ли, спросим у понедельника? Что же он ответит? Интрига. Ой, всем легкой новой трудовой недели. Хоть как-то потрудиться над нашим хорошим настроением. Музыкально уже нацелились Майкл Джексон и Валерий Сюткин здесь на Ретро-ФМ. Скоро их услышим. В столице 2 часа 20 минут.

Ну что, команда Queen точно сейчас free. Так это освобождает место для City Cage команды Blondie. Они дали прям по музыкальному курсу на Retro FM. Столице 2 часа 36 минут.

него есть план, и он его придерживается. На словах точно. Валерий Леонтьев заявил, что не планирует давать большие концерты в Москве. Выступив недавно на музыкальном конкурсе в Казани, он попрощался со зрителями до аналогичного мероприятия в следующем году. Хотя и отметил, что иногда скучает по большим гастролям. Мы же с вами в целом не скучаем. Ждем скорого музыкального появления Альбана и Рамины Пауэр на RFM в столице без 10.3.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.